Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: А

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Bitches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Bitches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек «Beaches in Tennessee» на радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествия.
1: Жителей старше 12 лет.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас.
1: Weezer. We might as well be strangers.
2: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Wizard и еще один под названием When Wizard. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Wizard'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Начну с прояснением. Сегодня будет осадков, вроде как не ожидается.
1: Осадков.
0: Извини, пожалуйста. Эксперт в области притворства здесь, в этой студии, Дмитрий Шиманский. Расскажи, как так?
1: Если у тебя будет когда-нибудь собака, которая начинает в 4 утра тебе намекать, что пора что-то поделать,
0: скулит,
1: перекусить или прогуляться,
0: так,
1: то ты волей-неволей станешь экспертом в области притворства,
0: так,
1: и будешь делать вид, что ты спишь.
0: Ага.
1: Самое главное — это не совершить даже микроскопического движения в период так называемого eye contact.
0: То есть, подожди, ты с 4 утра притворяешься спящим?
1: Да, и даже как будто бы высыпаюсь при этом.
0: Блин, как раз, как классно ты научился.
1: Настолько достоверно притворяюсь, что даже сон появляется.
0: Ну, подожди, но как ты мог, как у тебя, тебе удалось обмануть собаку? Она же чует подвох.
1: Можно лежать с слегка открытым ртом, из него должна капать слюна. Ты должен это делать так. Я не пойму, работа. Ну, так вот должен делать. Она видит, что ты действительно спишь, ее не обманываешь.
0: И такая, ну ладно.
1: Из уважения к тебе, да.
0: Надую в коридоре.
1: Надую щеки. А чайки-бой был у косметолога такой.
0: Да, я впервые сходил к косметологу. У меня на лице какая-то фигня появилась.
1: Это нос, не беспокойся.
0: Я подумал, она как бы есть, и не криминально. Тут подумал, может быть, ее надо как-то удалить. Есть же косметологи. Пошел к знакомому, а точнее к знакомой косметологу.
1: Гине.
0: И в итоге у нас ничего не получилось удалить. Прыщ выдавили только один. Но прыщ я мог бы и сам дома выдавить. В общем, короче, наверное, ничего удалять не буду теперь. Так что как-то так.
1: Давай удалим от нас одну рамочку сегодня.
0: Давайте, друзья, в этом факте удалим рамочку. Также расквитаемся с автовопросом, тему раскатаем. Аудиоконкурс замутим, если в гости никто не придет.
1: Так, ну планы, так сказать,
0: громадье.
1: Ок, по большому счету. Сейчас я вам по поводу музычки расскажу, потому что этот час, он такой вкатывающийся, но уже довольно интенсивный. Будем наслаждаться такими коллективами, как Scorpions и Rammstein. Bush, между прочим, вернулся в наш плейлист. Крис Корнелл, прямо сейчас Green Day.
0: Круто, мощно, громко, понеслось.

0: Это самое.
1: А что такое-то?
0: Утреннее шоу.
1: Оно?
0: Всем привет. Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире оно началось, как это самое, но вы поняли.
1: И фиг сотрешь.
0: И фиг сотрешь. Нарисовали, да. Плюс 13 в Москве. Погодка такая. Конец лета.
1: А следующую недельку обещают плюс 23-25 в Москве.
0: Ну, значит, получается, начало лета.
1: Стало быть так, но очень короткого.
0: Все поменялось местами, да.

0: Волчак и Шуманский.
1: Ну, Шуманский-то такое придумал. Вообще, Дмитрий Николаевич в последнее время очень хорошо шутит. Жалко, что не
2: вне микрофона, конечно.
1: Что не в эфире, да, это всегда, всегда расстраивает.
2: Нас, ты напрасно считаешь, что у нас какое-то шуточное, что ли, шоу?
1: Нет, у нас юмор ноль, зиро.
2: Оно информационно, бодро, познавательно.
1: Познавательно, бодро-развлекательно.
2: Исключительно,
1: как
2: да.
1: Как новость следующая?

0: Этч-новость на радио «Максимум».
1: Ну, этч-новость, конечно же, идет под хэштегом «Дача». Сезон кабачков, или кабачковых, как его некоторые называют, неумолимо наступает уже. Скоро в каждом дачном участке, на каждом огороде, в каждом доме, в каждой бочке, в каждой дырке будет этот, я извиняюсь за выражение, кабачок.
2: Все забито им будет,
1: конечно.
2: Полна дырки кабачков.
1: Все отверстия будут просто. И некоторые люди, они выращивают эти кабачки с каким-то маниакальным просто настроем. Так, например, женщина из Ист. Истры. Мы не знаем ее имени, фамилии.
2: Так называют, наверное, истринская кабачковая маньячка.
1: Это именно так. Вырастила гигантский кабачок кабачидзе, кабачище, весом в 46 килограмм. Практически целый ребенок. Есть фотографии, и, честно говоря, я такого в своей жизни никогда еще не видел. Кажется, что это фотошоп или какой-то фейк, искусственный интеллект, нейросеть, что угодно, но только нереальный кабачок.
2: Но мы можем поздравить ее с рекордом.
1: Да, мы поздравляем ее с рекордом. Это просто очень круто. Она много лет выращивает экзотические разного рода культуры. На ее участке также растут артишоки. Я в шоке. Мамардика. Или, может быть, мамордика. Я, к сожалению, тут бессилен.
2: Некая ягода.
1: И, конечно, всем знакомая, любимая детьми мелатрия.
2: Вот. Ну что ж, если в жизни есть кабачок,
1: у тебя все в жизни оп.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую среду в 20.00 на радио «Максимум». Поехавший Михайлов. Продолжаем изучать все тонкости автомобильной индустрии. Обсуждаем новинки автопрома. Говорим о трендах и технологиях. Делимся опытом и впечатлениями в компании приглашенных гостей и профессиональных экспертов. Поехавший Михайлов. Каждую среду в 20.00 на радио «Максимум».

0: Шуманский.
1: Bush, The Chemicals Between Us. Да, хорош был, да, в юности Гэвин Росдейл.
2: Ну, такой харизматичный дядька.
1: Харизматичный дядька, потом Лови в кино снимался, да. Гвен Стефани каким-то образом уломал.
2: Молодую.
1: На трех детей.
2: Что немаловажно.
1: Не, ну тогда еще да. Ну, не, ребята, а кто молодеет с годами? Никто.
2: Не, ну, есть чем похвастаться. И есть и у вас шанс тоже обзавестись вещью, которую можно будет потом предъявлять в качестве доказательства вашего успеха.
1: Смотрите, я был молод, я играл в утреннем шоу на радио «Максимум» в эфире и выиграл рамку для автомобильного номера. Что сделал ты? Будете вот так вот говорить.
2: Да, но для того, чтобы эту рамку получить, нужно сначала ее действительно выиграть в игре «Вот это факт». Игра непростая. Сегодня особенно, кстати,
1: да?
2: Непростая.
1: Я уже боюсь.
2: Поэтому, если есть желание поиграть, вы сейчас отправляете свою креативнейшую какую-нибудь классную заявочку в Макс на номер, который вам продиктует специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности.

0: МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
1: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Где?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Рамштайн в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Отмаршировали.
2: Примаршировали.
1: Примаршировали к ватафакту.
0: Ватафакт на радио Максимум.
1: Итак, дорогие друзья, прямо сейчас мы переносимся в прекрасный город Омск, где уже 10 часов утра, ну плюс-минус, да, и с нами на связи Александр. Привет, Александр.
3: Доброе утро.
2: Александр до этого довольно много нам писал.
1: Да, он прям, ему прям нравилось нам писать.
2: Он даже подражал непосредственно ведущим, вот, всякие подводки делал. Доброе утро, хорошего эфира и т.д. и т.п.
1: Скажи, Саш, ты всегда мечтал быть радиоведущим?
3: Ну, не всегда, но мечтал.
1: А что не стал?
3: Ну, не знаю, как-то не получилось.
2: Просто непонятно, какими становиться.
1: Вообще, честно говоря, да, это загадка даже для нас, Дмитрием Николаевичем Шуманским. Как мы стали радиоведущими? Вот сейчас нас спроси, мы не сможем тебе сказать.
2: Какой-то случай, да,
1: как-то произошел. Как-то все само собой так получилось.
2: Зато, как выиграть рамку, нам известно досконально. Нужно сыграть с нами ватафакт и из трех фактов, предложенных тебе конкретно за одну тему, выбрать несоответствующие действительности. Сегодня играем в честь дня игры «Камень, ножницы, бумага».
1: Вау.
2: Значит,

0: Цуефа это классика.
1: А давайте спросим, да, у них у вас в Омске тоже Цуефа или как по-другому?
2: Я затрудняюсь даже ответить, как сейчас.
1: О, отлично, что стало с этими
0: людьми. Тогда игра будет жесткой, потому что я тебе предлагаю продолжение фразы «Камень, ножницы, бумага» из разных городов.
1: Вау.
0: Да, ну и, соответственно, готов ли ты спрашивать бесполезно? К такому подготовиться невозможно, поэтому просто стартуем. Итак, камень, ножницы, бумага, Буцефа.
1: Так.
0: Говорят некоторые люди в Пермском крае.
1: Так.
0: Чингисхан на Камчатке. И Майонез в Санкт-Петербурге.
1: Вау.
0: Камень, ножницы, бумага, Буцефа. Камень, ножницы, бумага, Чингисхан. Камень, ножницы, бумага, Майонез.
1: Саш, ну ты попал.
2: Майонез.
1: Майонез. Ты за майонез или ты против
0: или
1: майонез?
0: Или за Чингисхана.
1: Или за Чингисхана. Ну, Чингисхан, казалось бы, где-то должно быть в Уфе, да? Ну, но нет.
0: Буцефа, Чингисхан, майонез.
1: Включай шестое чувство.
0: Как бред какой-то.
1: Паучье чутье.
0: Да нет, уже хорошо идешь, я хочу сказать. Тут у нас просто в какой-то момент с человеком становится скучно, мы начинаем людей сбивать.
1: Мы никого не сбиваем, просто рассуждаем на тему.
2: Нет, я думаю, нет, третий вариант, майонез.
1: Камень, ножницы, бумага, майонез.
0: Мол, такого нет.
1: Такого нет. А чичико?
0: Ну, чичико всякие раз, два, три даже бывает.
1: Ну, раз, два, три. Как только люди не изгаляются. Ладно, принимаем твой ответ про майонез. Давайте узнаем правду про камень, ножницы и бумагу.
0: Рассказываю. Действительно, оказывается, вот, уважаемые слушатели, вы напишите, так это или нет. Я информацию брал из интернетов этих ваших. Буцефа, Пермский край. Чингисхан, Камчатка. Майонез в Санкт-Петербурге придумал я.
1: Дошел ли Чингисхан до Камчатки, мне сейчас вопрос.
0: Не исключено,
1: такой.
0: Но тем не менее ты выигрываешь.
1: Давай. Ура! Поаплодируем Александру.
0: А также Су-Ли-Фа, Иркутск. И, наконец, Омск, Ван-Чу-Вес. Ты представляешь?
1: А почему не Су-Ли-Ко?
0: Ли-Коза.
1: Друзья, ну это была классная, очень познавательная игра. Вот это факт для нас, для всех. Для Александра она еще и нажиточная. Давайте так назовем. И он выиграл рамку для автомобиля. Мобильного номера. Молодец, красавчик, лучший. Саня, в Омске всем большой привет. И финальный вопрос тебе.
0: Сколько разных бесполезных стратегий существует по игре в камень, ножницы, бумага?
2: Максимум!
3: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Посмотрим.
1: Ну, может, просто 1 сентября грядет.
0: Все может быть.
1: Учение на дорогах тоже начинается. Хочется спросить о вашем опыте учительства на дороге.
0: Делаете ли вы так, да? Видите, что кто-то тупит далеко.
1: Да.
0: С буквой У ездит, но сейчас я его научу.
1: Как и кого, и чему вы учите на дороге?
0: Дорогу любить, да. И как вы это делаете, что самое главное? Может быть, вы как-то интеллигентно это делаете? 8926-007-1037. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс, а мы с Дмитрием Николаевичем с огромным удовольствием почитаем.

0: Supergrass, All Right.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: All Right. Ну, раз у нас был Supergrass, то давайте тогда супер автовопрос.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
0: Мы сегодня с водителем такси обучали одного тупившего.
2: Одного там.
0: Тупившего на дороге, да, водителя. Да. Но на самом деле было довольно тупо. Мне было даже стыдно, что я соучаствую.
2: Но тебе понравилось.
0: Невольно. Ну нет, конечно. Значит, обогнали его, резко тормознули, начали бегать. Я не понял, в связи с чем мы его чему-то обучаем.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Я прям представляю, что именно под эту песню нужно обучать.
2: Ну, она агрессивненькая.
1: На дороге всех остальных людей правильно водить автомобиль. Александр, значит... это уже был. В Омске вежливые водители. Только что Александр с нами играл. Говорит, водители, причем не все вежливые, но большинство. Так вот, каждый своим примером вежливости учит других водителей. Этой самой вежливости пропустит даже перед собой. Такие дела. Молодцы, ребята из Омска.
2: Никогда не обращай внимания на неадекватные маневры других водителей. Сам иногда такое вытворяешь. Даже стыдно, говорит Алексей.
1: Стыдно.
2: А учеников всегда пропускаю. Ему и так страшно. А если еще и бибикать ему, зачем пугать? Сядет самостоятельно и напугается.
1: Ты когда учился водить автомобиль, тебя бибика не пугало?
2: Да, потому что там ты и так сконцентрирован максимально. И тут еще появляется дополнительный фактор, который ты не контролируешь, соответственно. Жуть полная.
1: Ну, Александр, еще один. Вот, если честно, никогда не сигнали не учу машину с буквой У, там и так... черт побери. Но в любом случае все сходятся на том, что тем, кто с буквой У, их не надо никаким образом. Давайте возьмем тогда тех, кто без буквы У ездит, но их тоже надо учить.
2: Элина говорит, что в основном у водителей стараюсь обратить внимание, что не горят фары, например. Mm-hmm. Это особенно опасно в сумеречное время.
1: Так.
2: А так учить не вижу смысла. Мужчины от водителей женщин советы не воспринимают, хотя сами охотно всегда находят любую возможность чем-то упрекнуть.
1: Инженер Ти учит трамваи не подрезать и подрезает их сам.
2: Бешеный какой, а?
1: Да.
2: Безобец.
1: Он просто сам водитель трамвая. Эти так называемые учителя, пишет Серый, они долбанавты, которые создают аварийные ситуации. И с этим нельзя не согласиться. Все. Потому что если ты собрался кого-то учить, будь готов к тому, что человек неадекватно воспримет твои поучения и сделает что-то не то. И это может очень плохо закончиться на дороге.
2: Все на карандашике у нас, в общем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Всем еще раз здравствуйте. В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Здорово.
0: Чак Шуманский. Ю-ху. Плюс 13. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.
1: Два
0: погода.
1: Балла на дорогах Москвы всего-навсего. Может быть, так и оставим, а?
0: Что еще нужно-то вам для полного счастья-то, друзья?
1: Нужна какая-нибудь класснейшая тема. Гиперактуалочка, скажем так.
0: Гиперактивная, я бы так сказал.
1: Ну, давайте посмотрим на Китай. Уже который день, кстати, мы туда смотрим. Потому что оттуда прилетают интересные ж новости всякие. Там китайцам спортзал больше не нужен.
0: Как это?
1: Потому что их местные локальные ученые уже сделали технологию, которая позволяет качаться без тренировок.
0: Так, сюда.
1: Речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме.
0: Блин, как прикольно, китайцы молодцы какие.
1: Мыши уже подкачались, на них проводили исследования.
0: Мыши рокеры с Марса теперь стали?
1: Да, значит, и плотность костей улучшается, мышечная масса возрастает.
0: Китайцы молодцы.
1: Такой метод полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Ну, то есть само все происходит.
0: Как же круто, когда ничего не нужно делать, и все происходит само.
1: Особенно это.
0: Но, с другой стороны, так неинтересно жить, наверное, когда все за тебя делают.
1: Ну, вообще, поддерживать себя в хорошей форме без утомительных тренировок, это, конечно, вот кто найдет способ,
0: мечта, да.
1: Тот будет красавчик. И тема у нас сегодня «Только не в зал». Заменили все стулья и табурет в квартире на фитболы.
0: Так.
1: Начали принимать пищу исключительно на ходу,
0: ага.
1: А может быть, по приколу, купленный вами вибромассажер из телемагазина реально работает.
0: Круто, друзья. Наконец-таки тема про спорт. Рассказывайте, как вам или вашим знакомым удавалось держать себя в хорошей форме без занятий спортом. А, черт, не про спорт. Ну ладно. 8-9-2-6-0-0-7-1-3-7. Пишите нам в мессенджер Макс, комментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте. Слушайте музыку, друзья.
1: Не занимайтесь под Франц Фердинанд, Папа Роуч, Джимми Творлд и Куин.
0: Ну, можно слегка покачиваться.
1: Хим и Роксет. Кстати, а вот эта песня Бурлаков, которая сейчас будет звучать,
0: да,
1: от H-Blocks, она такая медленно-спортивная.
0: Я под нее, кстати, ходил в спортзал.
1: На выносливость.
0: Да.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну как держать себя в хорошей форме без занятий спортом? Сегодня тема утреннего шоу, и вы нам рассказываете. Алекс Ледброк делится лайфхаком. Я просто меньше кушаю, написал он.
2: Дефицит калорий, массаж тельца, пишет Тала. А? Ну, ага. Туда же. Все это. А вот Серега пишет, что в свое время, как раз таки из магазина на диване, он приобрел специальный массажер, который нужно было лепить себе на живот.
1: Тот самый.
2: И он автоматически сокращал мышцы.
1: Так, так, так.
2: Естественно, это все абсолютно бесполезная история, потому
1: да
2: что как потом выяснилось, при окончании курсов тренера я понял, что занятия спортом должны быть абсолютно реальные и гармоничные. Угу. Что если ты хочешь накачать себе пресс, нужно качать все остальное тело. И 99% успеха в этом деле — это, конечно же, правильное питание. Так что не ведитесь на попытки впарить вам всякую фигню. И помните, что это все нужно зарабатывать путем долгих тренировок и усилий.
1: Так после этого можно было бы и закрывать нашу сегодняшнюю тему. Но нет, мы продолжаем, друзья. Я уверен, что среди вас есть те люди, которые нам расскажут, как можно скинуть лишний вес без изнурительных походов в зал. Или накачать хорошую физическую форму.
2: Может, вы вот прямо сейчас что-то такое делаете, что способствует улучшению вашего состояния?
1: Ну, например, что это может быть?
2: Например, не нервничаете.
1: Вот как я считаю. Антистрессовая подушка.
2: Как вот по мне, да, например, отсутствие этого фактора — это уже супер-мега плюс в жизни.
1: То есть, если ты не нервничаешь, ну вот представим, да, чисто гипотетически, да, заливает, например, у тебя соседи сверху.
2: Да, ну бред.
1: Вода
2: какой-то
1: хлещет из всех, даже из розетки, куда раньше было.
2: А ты смотришь и наслаждаешься водопадом.
1: Да, ты такой
2: красиво, черт.
1: Да, все хорошо, дорогие друзья.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи: горит огонь, работает чеки-бой, и у тебя заливают соседи.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся.

0: Собчак и Шуманский.
1: Placebo the Bitter End. Друзья, ну, сегодня тема просто потрясающая. Вы рассказываете, как вам или вашим знакомым удавалось держать себя в хорошей форме без занятий спортом. И вот Александр врывается в деловой наш разговор. Когда-то Александр работал директором розничного магазина. Набрал тогда Александр продуктов килограмм на 100. Нет, набрал 100 килограмм, отрастил себе пузень. Потом резко сменил сферу деятельности, стал промышленным вдруг альпинистом. Ни с того, ни с сего. И никакой зал не понадобился. Скинул лишнее, прямо оттуда, с высоты. Рельефчик появился, чувствую себя великолепно.
2: Прикольненько.
1: Да, 100 килограмм. Шуманский, ты когда-нибудь вообще думал о том, что можешь весить 100

0: килограмм.
1: Ну, не так что долго осталось, сколько я 94 с чем-то.
0: 94? Слушай, я весил 94 буквально вот тоже недавно. Сейчас уже вот после недавних событий, а именно отпуска, был 98. Сейчас 96. Я вот уже вплотную приближаюсь к сотке. Но я был один раз сотку. Ну, я такой, я увидел трехзначную цифру, подумал, да ну нафиг.
1: Ну, шок сразу, да?
0: Я подумал, да ну нафиг, и сразу на следующий день у меня было 92. Я от страха потерял 8 килограмм.
1: Отрезал кусок.
0: Именно так и было, дорогие друзья.
1: Похожая ситуация у Ивана, когда 100 лет назад он двигал товар из двери в дверь. Угу. И таскался по Москве с тяжелыми коробками.
0: Курьером был Александр.
1: Таскался по Москве с коробками. Это было круче любой тренировки. Минус 2 кило за месяц.
0: Вау. Ну не так, кстати, много. Могло быть побольше.
1: Но если стабильно.
0: Курьерская работа, она потрясающая. Ты действительно все время в движении. Ты куда-то туда-сюда, двери до двери таскаешь эти сумки. И, конечно, как тут не скинуть. Всем рекомендуем.
1: Поэтому скидывайте свои сообщения на 8926-007-1037.
0: Если скинуть вес не получается, скидывайте хотя бы сообщения.
1: Хотя бы их в Макс пишите нам. У нас также группа Радио Максимум ВКонтакте. Живей всех живых. Сейчас небольшая реклама, потом рок-сет и хим.
2: Реклама. А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. Оперен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно на всех.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Служит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Я считаю, конечно же, кто, как не группа Хим, умеет петь о любви. Я боюсь до смерти влюбиться в тебя. Да.
2: Влюбиться в человека можно, если он, вкусно готовит, хорошо шутит или идеально рассказывает чновость.
1: Погнали.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Ну и раз уж мы сегодня заговорили о том, как можно скинуть лишний вес, ничего для этого не делая, то вот, пожалуйста, классная новость про печенье. Да, под хэштегом «Не очень приятного аппетита» ученые из университета Южного Иллинойс создали съедобное печенье, возможно, даже юбилейное, из переработанных пластиковых бутылок.
2: О, вкусняшка.
1: Да, создатели уверяют, что этот продукт, он как бы абсолютно безопасен. И in future они планируют использовать такую еду in космос.
2: В чем я что-то не врубаюсь. Ну хорошо, печенька из переработанной пластиковой бутылки, да?
1: Да.
2: На него маслица из переработанного машинного маслица, да?
1: Не, ну там много, как бы. Там много вариантов есть.
2: Не, что ну это просто, такое вообще?
1: Просто, честно говоря, я когда прочитал, то подумал, ну что за

0: ересь. Ну, как можно из переработанных пластиковых бутылок, ведь это все-таки пластик, сделать печенье? Но, с другой стороны, в данный момент в Мировом океане и вообще вокруг нас присутствует такое огромное количество всяческого разного рода микропластиковых частиц, что если их собрать вместе в одно какое-нибудь печенье, то, наверное, даже и ничего страшного. Мы же микропластик потребляем в свое время безнаказанно.
1: Ну, не вот так вот, на завтрак же.
0: Не так еще никому не давай.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Чтобы взять печенье с пластиковой бутылки и...
1: Вопрос к ученым, вот если вы нас слушаете.
0: Давай,
1: смотрите,
0: какой вопрос?
1: Бутылки пластиковые, так, печенье можно. А слабо теперь обратно из печенек сделать пластиковую бутылку?
0: Слабо.
1: Давайте проверять.
0: Давай делать.
1: У вас неделя всего.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Что?
6: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Но can't great divide. Утро доброе, друзья. Ну чего, расскажите еще чего-нибудь насчет того, как можно привести себя в форму и скинуть лишний вес, ничего для этого не делать.
2: Отличная метода от Семена. Он пытался ходить в зал, но бросал постоянно.
1: Так.
2: И друзья придумали некое соревнование. Отжаться от пола за один подход 60 раз. Они все параллельно, соответственно, тренировались, чтобы прийти к этому результату. И он, говорит, вполне себе прошел этот челлендж, за полгода умудрился подготовиться и все выполнить. Привык, говорит, втянулся, занимался дома. И уже 2 года подряд занимаюсь этим непрерывно. В построении тела важно постоянство. Нужно найти упражнение, которое вы готовы делать без напряга каждый день, пишет Семен.
1: Как бы найти такое упражнение?
2: Ну, есть такое упражнение одно.
1: Ну, кроме еды. Не, ну реально, Шуманский, надо что-то найти. Может, мы с тобой тоже здесь в студии какую-нибудь придумаем зарядку, например. Мы с тобой в студии в это никогда не делали зарядку.
2: Ну, смотри, значит, вот сейчас я включаю Jimmy Eat World, потом мы занимаемся под коротенькую рекламу, потом под Франц Фердинанд. Вот. А какие это будут упражнения, мы вам расскажем после, потому что будет чистая импровизация.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-7431, 16+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
11: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: доброго утра, друзья!
1: Здорово!
0: Здравствуйте всем! Это Чак и Шиманский, утреннее шоу на радио Максимум. Мы продолжаем радоваться. Ну, плюс-минус хорошей погоде, скорее плюс 13. Сегодня осадков не ожидается, облачно с прояснениями.
1: 3 балла на дорогах Москвы. Эти пробки, эти золотые пробки, они взяты почти из ниоткуда, потому что, ну, нету повода формироваться царь пробки пока что. Единственная подозрительная ситуация на внутренней стороне МКАД, начиная вот где-то от района Ясенева, из-за ремонта, ну, такая эпизодическая стоямба, но она просто, чтобы подтвердить статус столицы.
0: Да, дорогие друзья, пока мы подтверждаем статус столицы, хотя, в принципе, так все понятно, что это Москва, новая тема в этом часе, и поверьте мне, вам она понравится.
1: Сегодня мы дружно.
0: Да, сегодня мы дружно, профессий много, но прекрасней всех кино отмечаем День российского кинематографа.
1: Да, ну, отечественное кино — это вещь, я вам скажу.
0: Да.
1: У нее свой, в этой индустрии, стиль был всегда практически. У нас своя система выращивания актеров, их образование.
0: У нас вообще все свое.
1: Да, у нас все свое. И могу сказать, что шедевров было рождено немало.
0: Прямо ну вся. Вот смотри, мы будем с тобой сегодня обсуждать и советское кино, или только российское. Мне было бы... Советским кино, мне кажется, уже давно все понятно.
1: Ну там легенды там, застолбились.
0: Да, там не надо никому ничего показывать, не надо никому ничего рассказывать. Давайте поговорим про современное российское кино. Может быть, вы порекомендуете что-то посмотреть из последнего, хорошего,
1: давай,
0: такого классного. Берем ли мы туда сериалы?
1: Можно,
0: знаешь, можно,
1: я,
0: да?
1: Но такие, знаешь, не телесериалы, что прям, а есть же какие-то классные сериалы, которые в интернетах, например, лежат.
0: Нет, ну слушай, достать. И телесериалы тоже неплохие бывают.
1: Ну давай, потому что
0: «Ментовские войны»
1: это
0: там,
1: все есть. Можно найти, да, так или иначе, это все можно достать, пересмотреть. Будем друг другу сегодня советовать самые крутые шедевры именно российского кино, уже постсоветского, советский не трогаем.
0: Круто, период. Круто, друзья, погнали. Российское кино современное, что посоветуете посмотреть, пишите нам.
1: Докатились.

0: это еще называют. Да? До такой темы.
1: Не, ну а почему нет?
2: На что не намекают.
1: Мы никогда не брали, почему бы не обсуждать это насущное. 8-926-007-1037. Пишите нам в мессенджер Макс, мы будем читать и слушать музыку.
0: Саундтрек такой сегодня. Rammstein, Enix, Pretty Reckless, Limp Bizkit, AC/DC, Pink, 30 Seconds to Mars. Прямо сейчас Цезарь, Jerk It Out.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Собчак и Шуманский.
1: 30 seconds to Mars, this is war. А мы с вами, ребята, окунаемся на самую глубину российского кинематографа. Сегодня его день, праздник, мы всех кинематографистов отечественных поздравляем.
2: И спросили мы у вас, что посоветуете посмотреть, уж давненько мы что-то не усаживались у голубых экранов целенаправленно, чтобы что-то отечественное посмотреть, а напрасно. И вот Павел напоминает нам о существовании сериала «Триггер», про психолога с анархичными методами. А я вам расскажу, что у меня был часовой разговор с Максимом Матвеевым, исполнителем главной роли там.
1: Было дело. И это на самом деле Шуманский его
2: надоумил,
1: научил, как правильно играть психолога.
2: Нет, кстати, ты знаешь, я ему задал много вопросов по поводу роли в этом сериале, и он, надо сказать, довольно глубоко проникся, в принципе, этой ролью. То есть для того, чтобы играть такого, знаешь, достаточно агрессивного психолога, да, психотерапевта, он должен был сам им немножечко стать.
1: Да.
2: Вот, и во время съемок, надо сказать, что он довольно глубоко погружался. Вообще, этот Максим произвел колоссальное впечатление, позитивное на меня.
1: А ты спросил про зятя у него что-нибудь?
2: А что там можно?
1: Не зятя, точнее, а как это является? У него же боярский Михаил.
2: Но он попросил до интервью избегать этих вопросов.
1: Да, не любит он. Как, мне кажется, если бы у меня
2: был... личной жизни, да, мы не говорили.
1: Да как же это называется? Представляешь, из головы вылетело.
2: Тесть.
1: Если у тебя тесть Д'Артаньян, то ты как бы можешь вообще делать, что хочешь.
2: Любые методы у тебя.
1: В российском кинематографе. Слушай, а ты знаешь, что на Netflix вышла своя версия сериала «Триггер»? Только он называется немножко по-другому.
2: Ну-ка.
1: Они убрали первые две буквы. Там чернокожий актер играет, Максим Матвеев. Очень агрессивно психолог.
2: Да?
1: Да.
2: Ну-ка, погоди, сейчас пойду посмотрю.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Pink, who knew? Ну, чего уж там скрывать. Некоторые люди смотрят и ее. Но мы сейчас говорим про российский кинематограф. А он последнее время очень хорошо себя показал.
2: Да, да? Много всего, кстати.
1: Много блокбастеров, много крутых сериалов.
2: Просим, чтобы вы порекомендовали что-нибудь. И действительно, на сериалах как будто бы все и замыкается.
1: Потому что люди любят смотреть сериалы. Не нужно идти в кино за большие деньги. Включил дома и с удовольствием смотришь. Вот Евгения Романова смотрит сериал «Спецназ», например. Ей очень нравится. Никаких больше комментариев от нее на эту тему не поступало.
2: Ну, просили посоветовать, вот и советуют, собственно говоря. А Саша Аксенов не просто смотрит сериал, он снимается в них. В сериале «Футбик» он играл алкаша-футболиста.
1: Круто!
2: Значит,
1: я тоже играл алкоголика. Вот у меня единственная роль в кино — это анонимный алкоголик, так что мы коллеги.
2: Но я навел справки, и сериал «Футбик» — это не просто сериал, это вертикальный сериал.
1: Так, для этих самых сторисов?
2: Видимо, это история о дружбе, соперничестве и футболе, которая разворачивается в обычном городском районе.
1: О вертикальной дружбе, вертикальном соперничестве, ну и так далее, по списку.
2: И очень мне нравится компания, которая его сняла. Вертикальный сериал, созданный СДВГ Продакшн.
1: Там серьезные люди.
2: Ну, ржака.
1: Так, Александр пишет, что ему понравился сериал «Князь Андрей». Это, видимо, про одного из фронтменов группы «Король и Шут». Также Вася Камушкин кайфует от дня радио.
2: Он у нас тут и так каждый день.
1: Поверьте. И всего, что делает квартет. И, а вы все здесь молодцы. Ну, это его стиль юмора. Максим очень любит «Даунхаус» Бондарчука и Хлобыстина. Ну, это уже такое, да. Это кино начало 2000-х. Сюрреалистичный полностью.
2: Сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским про большой теннис, интерес к которому начал угасать после бешеной популярности в эпохе Бориса Николаевича. Да, кстати, вот, Александр, справедливая история, потому что есть же хайповые направления, да. То теннис, то лыжи и т.д. и т.п. И в связи с этим появляется интерес к определенным сериалам и кино.
1: Но вот сейчас здесь... «Падел» появился, это что-то тоже похоже на теннис. Вообще, я думал, что сериал как называется? «Теннисная ракетка»?
2: «Первая ракетка».
1: «Первая ракетка» — это что-то про космос. Но только есть обычный сериал, а есть мини-сериалы. Так вот, «Первая ракетка» — это про мини-сериал про освоение космоса.
2: Так, мы, естественно, не рекламируем никакой фильм и сериал. Мы читаем только ваши сообщения. Рекламой у нас занимается реклама на радио «Максимум».
1: Я бы даже сказал наоборот.
2: Да, а потом и сидите.
0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.

0: шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет, МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Очень цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дудфранчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Limp Bizkit in the house rolling, друзья. Ну а мы катимся дальше. Прямо сейчас немножко отвлечемся от российского кинематографа и окунемся в чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
2: Окунемся так, что потом отмываться придется.
1: Как в Турции, друзья. Ну тут, знаете ли, эта чновость, она могла бы стать основой для сюжета какого-нибудь остросюжетного, опять же таки, да, российского исторического боевика. По-другому не назовешь.
2: То есть в реальной жизни происходят такие события?
1: Где-то под Москвой, по-моему, если не ошибаюсь, где-то в Коломне, нашли клад!
2: Как старые добрые времена.
1: Как старые добрые времена. Около 2500 старых древнерусских монет, если я не ошибаюсь.
2: Их сейчас по какому курсу у нас меняют?
1: Там такой курс, лучше себе не знать.
2: Это когда за миллиметр такой монеты можно было купить себе особняк.
1: Там прям можно было палаты царские купить, так и написано. В общем, 15 век, времена правления, ну, плюс-минус Ивана Грозного.
2: Славные времена были.
1: Да, схорон был найден. Его, возможно, хранили, да, хотели потом откопать, но вмешалась какая-то...
2: Ну, забыли.
1: Обстоятельства непреодолимой силы, возможно, чума. Тогда это было очень популярно. В те времена, да, кувшин с серебряными монетами, в общем-то, дорогие друзья, 500 000 000 000 рублей на наши деньги в данный момент.
2: Ну, как вот, нашли и, понимаешь?
1: И... Нет, там, там нашли, и тут же, значит, один из депутатов говорит: дорогие друзья, ну, это... Небо нам послало.
2: Это наше общее достояние.
1: Точнее, не небеса послало, а земля нам послала. В честь 850-летия Коломны мы нашли 500 000 000 рублей.
2: Так устроим же пир,
1: соответственно. Много ли,
2: на три дня.
1: Много ли из этого достанется жителям прекрасного города, мы, честно говоря, не знаем.
2: Чтобы не надеяться на клад, имей хорошенький оклад, я так
1: пам-пам.
2: Скажу.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: The Pretty Reckless for I'm Deaf. Друзья, мы обсуждаем сегодня, как бы это странно ни звучало, российский кинематограф, ваш любимый. Ходил со своим сокровищем Сергей, прости, что я тебя перебил.
2: Да.
1: Сергей ходил на Колобка в кинотеатр, получил удовольствие. Вообще все богатыри, в принципе, довольно-таки хороший сериал. Ну, там много частей. Я ты смотрел в последнем «Богатыря» хоть одного?
2: Нет.
1: А Колобка не смотрел?
2: Нет.
1: Честно говоря, вот эта история, которая произошла с Колобком в последнее время, да, что на него все накинулись из-за того, что, ну, из-за премьеры Колобка перенесли премьеру «Человека-паука», хотя, с другой стороны, официально «Человек-паук» на киноэкраны и не выходит, что само по себе довольно странно. Я не вижу ничего плохого в Колобке. Мне кажется, прикольно сделано, учитывая, что это нечто другая история, нежели приключения разных богатырей.
2: Надо посмотреть, потому что тяжело, не ознакомившись, конечно.
1: Ну, ты сказку про Колобка любишь?
2: Люблю.
1: Ну,
2: честно.
1: Вот женись.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это «Максимум». Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Хватит заправляться растворимым кофе и листать мемы. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru. Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слел 9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Лиал 9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятерочный.

0: раундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА серии Димитрий Мастиф Андрюшко. Претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Доброе утро, ребята!
1: Здорово!
0: Всем классного, хорошего, прекрасного утра. Сегодня четверг у нас, 27 августа. Погодка в Москве и Московской области плюс 14 градусов. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
1: 3 балла при мне с 4 до 3 упало значение.
0: Скакануло вниз, да?
1: Пробок в Москве, да. Ну, такого особого трэша не вижу, прям аж вот так вот, чтобы.
0: Но!
1: Ну, чуть-чуть МКАД, я думаю, рассосет сейчас в районе Новоксино. Там внешняя сторона МКАДа и внутренняя друг к другу стоят вместе дружно из-за ремонта, соответственно. Но могу сказать так, 3 балла — это чисто. Вот просто чтобы был повод сказать, что опоздал из-за пробки. Потому что если совсем не будет, то тогда такой отмазки уже нет у людей.
0: Так не получится. Друзья, впереди еще целый час утреннего шоу на радио «Максимум», который мы с удовольствием проведем в вашей компании, в компании ваших аудиосообщений.
1: Аудиоконкурсу быть, и весь аудиочас нас будет сопровождать такие группы, как Garbage, будет My Chemical Romance, будет Muse и Billy Idol, будет Weezer, Van Halen и Nirvana.

0: Чак и Шуманский.
1: Ван Хейлен, Панама. 10:10 утра. Аудиоконкурс, go!
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Сейчас сойдутся наши слушатели на одном ринге для того, чтобы поучаствовать в битве за рамку для автомобильного номера. Одну мы разыгрываем в самом начале утреннего шоу, а вторую в последнем его часе.
1: Да.
2: И вам нужно прислать нам аудиосообщение коротенькое на номер 8926-007-1037 в МАКС. Мы будем эти сообщения слушать, выбирать автора самого прикольного.
1: Поговариваю, что сегодня Международный день бокса.
2: Да, всех поздравляем с этим днем. Не путать с российским днем бокса, он в другую дату отмечается.
1: Но в любом случае, боксеры сегодня выходят на ринг, и представьте, что вы тоже боксер, который выходит на ринг. Но у каждого боксера должно быть какое-то классное, красивое, мощное, громкое, крутое представление.
2: То есть объявлялка.
1: Объявляловка какая-то. Представьте себе, давайте такое начало. В правом углу ринга, в синих трусах. Но дальше ваше, вы сами себе представляете.
2: Уничтожитель всех недоброжелателей. Семен. Это я креативлю на ходу, если что.
1: Доброжелательный убийца, Олег. Ну, какие-то такие всякие штуки. Можно подлиннее чуть, но не больше 10 секунд. В аудиоформате присылайте нам мессенджер Макс. Будем кайфовать, будем слушать, ставить в эфир. И поздравляю того, кто выиграет рамку для автомобильного номера в самом конце.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. В смарт-часах или автомобиле, в умной колонке, на сайте или смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Музыкально. Радио «Максимум». Музыка, которая заряжает.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Группа Weezer, но вы сами напросили. Silent in the Sun. У нас аудиоконкурс, в котором вы боксер на ринге. В трусах выходите. Даже несмотря на то, что если вы женщина, все равно вы выходите в трусах и представляете сами себя.

0: Итак, начинаем с представления Ивана.
1: В правом углу, в синих трусах, даст люлей и вам, и нам, и Иван.
0: Всем подряд. Веерная раздача.
2: И нам, и вам, и вам. Хорошо.
0: Виктор.
3: В левом углу ринга обладатель 75 сотрясений головного мозга. Боец, чье имя мы не можем расслышать, потому что зубов у него тоже нет. И носит звание самый поломанный нос России.
0: И все это Виктор.
4: Все это Виктор.
0: Досталось человечку, конечно.
4: Да, человек нелегкой судьбы, я так и называю таких людей.
0: Александр.
5: В правом углу ринга, в двух синих трусах, гроза свиных рулек и эклеров, Александр Бегемотов.
0: Истоплякс-клякс.
4: Бегемотов, хорошо, интересно.
0: Пухляшок такой, да?
4: Если бы барабанщик группы Битлз был боксером, как бы это звучало? В правом углу Ринго.
0: Ринго.
4: Ринго, Ринго.
0: Еще Мишу успеваем послушать.
6: А в правом углу ринга Михаил. Неадекватный чудак Романов.
0: Хорошо.
4: Михаил неадекватный.
0: Дерзко, очень едко так, знаешь, пестро.
4: А мне теперь все время ринга звучит.
0: Да, есть такое.
4: Ринга. Друзья, очень хорошо в правом углу ринга в красных трусах или в синих трусах, или вообще в зеленых трусах, неважно. Главное, чтобы в трусах вы сегодня боксер, который выходит на ринг, и вам нужен грамотный анонсмент, как говорится. Вы его сами себе придумываете, присылаете нам в аудиосообщение, получаете рамку для автомобильного номера.
0: Время есть, чтобы записать. Коротенькая реклама, Red Hot Chili Peppers, Cool Shaker, потом снова в эфире.
7: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои.

0: и финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе «Энринг». Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
2: 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Hello, hello, товарищи. Мы продолжаем. У нас Кула Шейкер закончили свой музыкальный беспредел, и необходимо...
2: Беспредел продолжается в виде радиоконкурса.
1: Совершенно верно. По-другому не назовешь, честно говоря.
2: У нас сегодня Международный день бокса, мы его отмечаем. Вы выходите на ринг в правом углу, в синих, красных, любого цвета трусах.
1: Вам не желтый.
2: И делать какое-то классное представление. Дима.
1: А я что?
2: Ну, Дима, ну серьезно,
1: а микрофон
2: тебе 43 года.
1: А, я понял.
2: Да, уже давно.
1: Так, ну тогда лучше пусть вы говорите. Вот,
2: выговоритесь уже, давай.
1: Выговоритесь, Владислав.
3: В правом углу ринга в синих трусах всем известный боец как Разрушитель. В другом углу ринга без трусов. Я не знаю вообще, кто это.
2: Сразу заскочил какой-то пассажир левый, да?
1: Да, на ринге
2: ржачит.
1: Павел.
2: Торпедным отсюда.
4: А в центре ринга лежит практически без трусов обладатель 20 нокаутов Паблито.
1: Паблито, это Павел нам написал, кстати.
2: Я Паблито, везде Паблито.
1: Везде Паблито.
2: Класс.
1: Так, давайте Алексея попробуем послушать.
5: Даша, вы закончили школу с золотой медалью, МГИМО с красным дипломом. Как же вы оказались в правом углу ринга? Да как? Просто, наверное, повезло.
1: Это пересказ другого, более пошлого анекдота.
2: Ну, хорошо.
1: Так, ну давай Вася Камушкина послушаем.
2: Давай его, конечно.
6: В правом углу ринга почему-то пока без трусов легендарный выхватыватель люлей-кебаб от Грегора МакКоннора и Нурмагомеда Хабибова. Крепыш, помноженный на вечность. Плохиш, бахлыш.
1: Ну, как он так складно, а?
2: Он мог бы и работать этим самым чуваком в костюме, который... У него микрофон так спускается на шнурке, и он начинает, кстати, представление. Вась, подумай. Мне кажется, это твое.
1: Ну, действительно, очень идет такая вот тебе говорящая профессия.
2: Тем более, он похож визуально чувака. Я говорю, его причесать, помыть, одеть костюм.
1: А может, мы его не узнаем после этого?
2: Мы его не узнаем. А он нас не будет узнавать.
1: Говорит, Юрий.
7: В правом углу ринга, в синих труселях на голове, Михаил Бестазовый.
1: Бестазовый? Куда таз дели?
2: Ну, почему так смешно?
1: Ребят, ну давайте, значит, тогда...
2: Ой, давайте.
1: В следующем выходе мы определим победителя, хотя сложно сегодня... Хорошо пошло все это
2: Но
1: дело.
2: Но второй раунд закончен, нас ждет финальный третий.
1: Да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудитория.

0: аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама ООО «БД». Не оферта.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Muse, Be With You. Отличная песня для выхода на ринг. Но помимо песни нужно еще и какие-то слова произнести про бойца. И сегодня формулу ринга в красных или синих трусах.
2: Например, Антон.
3: В левом углу палочками ринга стар. В правом углу ринга с буррито гринго стар.
1: Ринго гринго буррито.
2: Сегодня прям веселые варианты у нас вообще разные. Сергей, вот послушаем еще.
4: В правом углу контуженный, в коричневых трусах зауженный, в глазах уже двоится высокого полета птиц.

0: Лиса! Герман Чижиков!
1: Герман Чижиков!
2: Герман Чижиков, хорошо.
1: Вот, но Кирилл, конечно, настолько нарисовал эту картину четкую. Это следующий наш участник, он же победитель.
2: Давай его.
1: Хочется ему отдать рамку.
3: А в правый угол ринга забился в синих трусах весь синий Кирилл, который вытер ноги полотенцем для волос жены.
1: Сразу, видишь, грех озвучивается какой за ним числится. Поэтому, Кирилл, мы тебя поздравляем. Выходи из угла.
2: Получай рампу, на.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Мироманцы кемикаль, как сказали бы испанговорящие люди.
2: Как изящно звучит, слушай.
1: Да, дорогие максимально. Друзья, я начал учить испанский.
2: Так, прежде чем мы отсюда уйдем, что важного вы должны знать?
1: Что?
2: В Индонезии резко полюбили Машу и Медведя.
1: Да вы что?
2: Да, в стране Азии случился настоящий бум на этот мультик.
1: До этого они не любили, прям ненавидели. Тут такие, блин,
2: да,
1: а вроде ничего.
2: Знать не знали.
1: А, знать не знали.
2: Ну, просто согласись, Индонезия, и тут вдруг эстетика русских народных сказок.
1: Да, они могли бы сделать под себя Маша и Макаки, например. Как
2: хорошо,
1: тебе такое? Маша и Макака.
2: Все-таки ты в глубине души где-то вот маркетолог.
1: Не, ну абсолютно, где-то очень глубоко.
2: Да, еще из важного, да, мурод в 27 году может вырасти до 32,7 тысяч рублей. Ждем наступления следующего года.
1: Ура!
2: Соответственно, это очень важно, я считаю. И медик помог пассажирке самолета, упавшей в обморок. В общем, что-то там случилось.
1: Я был медиком, властным, богатым. Небольшая зарисовочка от группы
2: Транслейтерс. И финальная новость на сегодня. Мужчина ткнул в глаз аллигатора и спас свою жизнь.
1: Ну вот так вот, друзья.
2: К чему? Нужно быть находчивыми, понимаете, ловкими в любой ситуации.

0: И нужно быть готовым ко всему. Вдруг аллигатор. Вдруг в Индонезии Маша.
1: Или вдруг вечернее шоу, а у вас далеко приемник, и вы не успеваете его выключить.
0: Нет, вдруг вечернее шоу, а у вас такой маленький мрот. Но вы продолжаете работать. Но вы продолжаете работать. Константин Михайлов, вечером не пропустите. А с вами были Дмитрий Шуманский.
1: Чак и Бой.
0: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске ученые создали съедобное ванильное печенье из пластиковых бутылок. Сначала его измельчают, смешивают с растительными отходами и обрабатывают водой под высоким давлением. Материал распадается на молекулы, а специальные модифицированные дрожжи превращают их в белки и даже ванилин. На финальном этапе добавляют крахмал, клетчатку и подсластитель. А 3D-принтер формирует печенье. Ученые хвалят аромат, но сами пока не пробовали. Ждут разрешения. Проект создавался для того, чтобы производить еду в космосе. Пока килограмм такого печенья стоит около $60, но технологию обещают удешевить. Скоро мы сможем есть печенье из бутылок. Ученые уверены, это поможет бороться с голодом в будущем. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция «Ремит» продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит» – потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Реклама. Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: Это современный небоскреб.
2: Роскошный дом.
1: Светлое будущее начнется здесь.
2: Богатая жизнь.
3: Казалось, что я в раю.
2: Идеальная ловушка.
3: Но потом начался ад.
2: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Джулиан Касабланкас. Он в одиночку писал большую часть песен, лишь изредка сочиняя материал в компании с кем-то из инструменталистов. Но все изменилось к концу нулевых. Тогда The Strokes взяли двухлетний отпуск, из которого вышли все, кроме Касабланкаса. Четверке остальных музыкантов пришлось работать над демками для четвертого альбома без фронтмена. Вот что об этом вспоминал гитарист Ник Валенси.
1: «Если такое повторится, я не буду делать следующий альбом. Ни за что. Это было ужасно. Работа в фрагментарном режиме, без вокалиста. Иногда я приходил и писал гитару в одиночку. Рядом был только звукорежиссер».
0: Впрочем, немного погодя, до студии добрался Касабланкас, и дела пошли на лад. Впятером группа капитально переработала демки и превратила их в готовые песни для альбома «Angles», одного из лучших за всю дискографию «The Strokes». В дальнейшем квинтет всегда сочинял музыку исключительно общими стараниями.
2: «The Strokes. Undercover of Darkness».

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. На первом этапе истории The Strokes безоговорочным мозговым центром группы был ее вокалист

0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
2: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
3: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске аналитики выяснили, те, кто активно кидает мемы в рабочие чаты, работают хуже. Продуктивность падает на 18-22%, а если слать больше 5 сообщений в день, до 27%. Эксперты уточняют, мемы не причина, а следствие. В 34% случаев сотрудники начинают отвлекаться из-за выгорания или сложной задачи, используя юмор как способ прокрастинации. Еще в 28% просто выдыхают после крупных дедлайнов. Интересно, что в компании с хорошей атмосферой флут не мешает, а наоборот укрепляет командный дух. А там, где тотальный контроль, мемы становятся тревожным сигналом. Чаще всего нерабочую переписку ведут сотрудники на монотонных задачах. Так они компенсируют недостаток интеллектуальной нагрузки. Так что если коллега скинул смешного кота, то, возможно, он не ленится, а спасает свою психику. Ну или просто закрыл большой проект. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены.

0: Сервисы «Безопасный интернет» и «МТС-защитник» со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Это современный небоскреб.
11: Роскошный дом.
10: Светлое будущее начнется здесь.
11: Богатая жизнь.
12: Казалось, что я в раю.
11: Идеальная ловушка.
12: Но потом начался ад.
11: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Editors. Call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за 2 года концерты. Ну а на осень запланирован первый за 4 года альбом. Первой ласточкой из грядущей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
2: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостерширской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, традиционном для группы формате. «Call It In» — одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
1: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня «Call It In» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым

0: открытым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мерфектор».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Хватит заправляться растворимым кофе и листать мемы. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru. Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комплекс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Поверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Поверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Неделя с группой The Strokes на радио Максимум. The Strokes существует в неизменном формате аж с конца 90-х. Их гитарист Альберт Хаммонд-младший прямым текстом говорит в интервью, что группа спокойно может протянуть еще 20 лет и, возможно, никогда не распадется. Впрочем, у этой стабильности есть своя оборотная сторона. The Strokes частенько любит уходить в тень. Интервалы по 6-7 лет без альбомов и по 3-4 года без концертов для них в порядке вещей. И участники группы стараются использовать эти перерывы с пользой. Например, вокалист Джулиан Касабланкас успел выпустить сольный альбом, а также собрать экспериментальную группу The Voids. Еще Джулиан любит время от времени гостить в студии у других артистов. Он записывался вместе со стоунер-рокерами Queens of the Stone Age и поп-звездой Charli XCX. А его совместный трек с Daft Punk так и вовсе стал огромным мировым хитом. Слушаем его прямо сейчас. Daft Punk и Джулиан Касабланкас. Instant Crush.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
6: Максимум!
5: Да.
0: Реклама.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
13: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
14: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Открыт прием заявок на участие в кинорынке во Вьетнаме. Российские кинематографисты могут подать заявку, чтобы представить свои проекты на национальном стенде Russian Content Worldwide в Ханое. Кинорынок впервые пройдет в рамках Ханойского международного кинофестиваля с 28 ноября по 2 декабря. Там

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Да что
9: заработали? Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном.

0: неуправляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз Джон Файв. Прежде он играл в группах Мерлина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиоз.

0: максимально музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и

0: большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Leal 9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
3: Категория 0+.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Китае представили робота-коня, на котором можно ездить верхом. Он похож на смесь мотоцикла и огромной робособаки. Движения пока рисковаты, но он уверенно передвигается с пассажиром на спине и способен преодолевать склоны, гравий и грязь. Грузоподъемность до 300 килограммов. Скорость около 10 километров в час. Заряд держится до 40 километров. Разработчики планируют использовать его не только для развлечений, но и для перевозки груза в труднодоступных местах, а также в спасательных операциях. В соцсетях уже шутят. Сначала люди придумали экипаж без лошади, а теперь лошадь без лошади. Ждем робота-пони для детей и робота Пегаса для тех, кто хочет полетать. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном пределе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Апреля с группой The Strokes на радио Максимум. Основателями группы стали три ученика Нью-Йоркской школы. Ник Валенси осваивал гитару, Фабрицио Моретти был начинающим барабанщиком, ну а Джулиан Касабланкас взял в руки микрофон. Первые репетиции ребята провели в 1997 году, но вскоре поняли, состав надо расширять. Первую вакансию закрыл друг детства Джулиана, басист Николай Фрайтур, а пятым участником

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Де Нирос? А вдруг от настоящего Роберта Де Ниро иск прилетит? К 1999 году музыканты наконец-то нашли, как назвать себя. И 14 сентября The Strokes дали свой первый концерт в нью-йоркском клубе Spiral. После нескольких успешных выступлений группу заприметил Райан Джентлс. Юный предприниматель так проникся музыкой своих ровесников, что тут же предложил им себя в качестве менеджера и закрепился на этой должности на последующие 20 лет. А сама группа по сей день не сменила в своем составе ни единого музыканта.
1: The Strokes. Someday.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. С начала года спрос на книги о международных отношениях и устройстве мира вырос на 78%. В топе «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского и «Государь» Николо Макиавелли. При этом интерес к литературе о материальном упал на 35%. В топ-3 по финансовому благополучию. «Думы и богатей» Наполеона Хилла, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмуэля Клейсона и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. А среди книг об инвестициях лидирует «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Курс активного трейдера» Александра Герчика и «Японские свечи» Стива Нисона. Итог. Мы становимся умнее, а не просто богаче. И это, наверное, лучшая инвестиция в будущее. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: На Максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка.
2: Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Junior MTS Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок, сервис со кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Да ш**, нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
13: 0+.
1: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция «We Might As Well Be Strangers», записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Обычные люди, когда им за 80, копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет. Неделя «The Rolling Stones». Свежие треки с нового альбома «Foreign Tones». Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Ты узнаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли, как роллинги сражались с британскими парикмахерами, как они породнились с Iron Maiden и много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Где ты, там Максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение Радио Максимум. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Своим талантом, своей музыкой, своими голосами. Linkin Park, Smash Mouth, Him, Soul Asylum, Blink, 182, The Cardigans, Дотри с моим любимым боевиком The Bottom, Rasmus, Red Hot Chili Peppers, Queen. И начинаем мы с классики от Принца Тьмы. Ози Осборн в начале вечернего шоу «Полезный Михайлов». I don't wanna stop.

0: Пишет, дорогой Костя, привет. Привет, дорогая Лена. Наконец-то я дорвалась до сообщения в эфир. А все потому, что я хочу поздравить с днем рождения безумно умного Макса Максима Бунина. Это поистине уникальное явление, так как многие годы до этого во всей радиостанции уходили в отпуск в августе. Да, сейчас можем, отлично. Пожелаю нашему капитану исполнения всех желаний в идеальности так, как он хочет. Здоровья, ярчайших рок-н-ролльных событий, жизни, наполненной вкусом мороженого и капелькой вот этого самого напитка для пикантности огонька в глаза. По скриптам, он ведьма, как и я, поэтому все равно никто даже не догадается, сколько ему лет. А ему 128. Кэп, Мэд Макс, весь коллектив Радио Максимум присоединяется к поздравлениям нашего самого верного слушателя, крутейшего капитана Мэд Макс. 7 футов тебе подо всем, под чем Тимен пожелал, и якорь туда, куда он же пожелал. От всей души тебе реклама, а потом Расмус и Дотри.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива 3».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Тодриэд Баром. Менчики просил вас прислать в какой-то момент. И Ваня Панк прислал о мемах предыстории.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: 179-77-99.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
5: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-79. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В доме трансляция показала жену с другим мужиком. После чего чел записал видео и использовал его в суде. Суд признал измену и присудил ему 500 тысяч тайваньских долларов. Это примерно 1 350 000 рублей компенсации. Но затем жена подала встречный иск за незаконную съемку. В итоге мужчину приговорили к 5 месяцам тюрьмы. Офигеть! И штрафу суд решил, что даже измена не отменяет право человека на частную жизнь. Прикиньте, в Тайвань не поедем, на ПМЖ точно, ну его нафиг. Так, а что у вас случилось на эту тему? Давайте сегодня поговорим на тему не очень веселую, но тема вечернего шоу «Не виноватая я». Ваша вторая половинка пришла домой с чужим зонтом. Новые фотографии в соцсетях почему-то начали покрываться очень заметным слоем фотошопа. А может быть, ваш попугай оказался живым записывающим устройством в самый неподходящий момент. Делитесь самыми забавными и необычными, курьезными историями о том, как вы или вас спалили на супружеской неверности. Давайте без жести, пожалуйста. Истории должны быть действительно забавные. Если есть что смешного вспомнить на эту тему,

В этом часе Kings of Leon, Bon Jovi, Joa, Muse, No Doubt, The Strokes, AC/DC, Pierce the Veil, прямо сейчас Rammstein.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Недостойный, естественно, измена, но я не просил вашего мнения, Александр, на тему положительности, отрицательности, вообще разбирать мораль этого поступка. Я просил лишь и веселые истории, если есть такие, а если нет, то можно и промолчать. Саша Аксенов пишет: пошли с другом на шоу «Сатьи Дас». Что за шоу? Нам дали вопросы. Другу достался вопрос про проблемы с дочкой. А у него только сыновья. Кто-то из окружения жены увидел и рассказал жене. Скандал был знатный. Это вот ты ходишь с другом на вот эти шоу, на постановы, где типа якобы там моя жена мне изменяет. И он, и она актеры. Ну, играют иногда получше, иногда похуже. Опять же, вот в духе студии «Хлопушка». Хосе Игнасио, как ты мог? Вот такие шоу бывают у нас. После рекламы Бон Джови и Джон.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: Службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Джо End of Beginning на Радио Максимум. Джо Кири, один из исполнителей главных ролей в суперсериале, в сериале века, я считаю, Stranger Things. Очень странные дела. Сегодня мы говорим про забавные случаи, если такие вдруг у кого-то были, связанные с тем, как вас спалили или вы кого-то спалили на измене. Алексей Пирогов пишет: «Добрейшего вечера, Константин». Александр Пархоменко: «Извиняюсь, исправлюсь, извинения приняты». Окей, супер. Алексей Пирогов пишет: «Отличное эфирище, спасибо большое». Новый сотрудник на работе, мужчина, познакомился с коллегой. Телефон сохранять начал и забыл, как зовут. Он заикался, записал: «Заика». Согласен, некорректно. Были дома с женой, коллега перезвонил. Жена интересуется: «А кто такая Зайка?» Смешно. Александр Баканов пишет: «Как-то с группой снимали клип, и актриса по сценарию должна была лежать в постели. Коллективным совещанием место съемок была выбрана моя спальня. Потом моя девушка, найдя на подушке рыжие волосы, задала вопрос. Благо остались видеозаписи бэкстейджа в качестве алиби. Никакой измены, конечно же, не было». Ну да, съемки взрослого кино, они такие. После короткой рекламы Muse и No Doubt.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности.

0: можно быть уверенным. Успей приобрести «Тэнк 300» на особых условиях в августе. «Тэнк 300». Следуй за открытиями.
1: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-7441, 16+.
3: Квартал издания.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Это музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

19.01, с половиной, 27 августа, четверг. В этом часе Crazy Town, Shine Down, Depeche Mode, Savage Garden, Foo Fighters, Nickelback, Offspring, Green Day. Прямо сейчас Divide Stripes, Seven Nation Army.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Не видел я такого фильма. Хорошего эфира, спасибо большое. Саша пишет нам: как-то бывшая попросила меня телефон, а в тот самый момент от коллеги по работе, девочки моего возраста и очень секси внешности, пришло сообщение. Сообщение было видно, секси внешность. Бери дочь и идем кормить уточек. Бывшая все прочла и вложила мне зип-дюлей.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Финмониторинг, внимание, получит все данные о переводах россиян по СБП, платежной системе МИР и по QR-коду с 1 сентября. Причина – борьба с отмыванием денег. Теперь все ваши переводики будут беленькие. Первые заморозки придут в Москву уже в начале сентября, говорят нам синоптики. Сегодня, кстати, будет очень холодная ночь. Учебный год 6-7 ждет школьников. 2026-2027. 6-7. Нашествие клопов-вонючек угрожает дачникам Подмосковья. Их численность, знаете, такие вот, как ромбики такие, серенькие. Возьмешь их в руку, они пахнут. Численность выросла в разы по сравнению с началом 20-х годов. 2020-х, конечно. Такая же жаркая погода, также жаркая погода спровоцировала взрывной рост популяции паутинных клещей и тли, что создает огромную нагрузку для зелени. В столицу прилетел самолет ВВС США. Привез нам директора

Ру Джона Рэдклиффа. Рэдклифф, почти Дэниел Рэдклифф, почти Гарри Поттер, почти прилетел в Москву. Только ЦРУшный. Телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. По новым требованиям Минпросвещения, доставать смартфон во время занятий школьники смогут только в экстренных ситуациях, например, при угрозе жизни или здоровью. На переменах пользоваться телефонами можно будет, если это разрешает внутренние правила школы. Спрос на дизельные автомобили с пробегом вырос на 33%. А почему? Интересно. С чего это? Средняя же стоимость на дизельные машины за 2 месяца выросла на 6% до 3,2 миллиона рублей. В топе авто BMW 5 серии, BMW X5.

отраслях. Хуже всего дела обстоят в строительстве, туризме и в общепите. Тепло до плюс 25 ненадолго вернется в Москву уже на следующей неделе, сообщают синоптики. В начале недели возможна температура 23-25 градусов. Во вторник вроде 25 может быть. А завтра, ну и сегодня ночью будет холодно. Так, что еще интересно вам сообщить? Россияне массово забирают деньги с банковских вкладов. В июле с оттоком депозитных средств столкнулся каждый второй российский банк. Теперь россияне все чаще выбирают наличные накопления вместо банковских счетов, отмечают эксперты. Хранят деньги в кубышках и под подушками. Деньги в кубышке нашли много очень. Таких червонцев каких-то там. Ну, короче, очень много монет в кувшине нашли. На 500 миллиардов рублей под Москвой. Его зарыли 600 лет назад во время чумы. Это в Коломне было. Археологи нашли кувшин, наполненный серебряными монетами 15 века. Предположительно, владелец спрятал свои сбережения во время эпидемии чумы, опасаясь грабителей, рассчитывал забрать их позже. Не забрал. По меркам того времени это было целое состояние. На спрятанные деньги можно было приобрести 2 городских дома или целый табун лошадей. Не знаю про табун лошадей, но 500 миллиардов рублей — это и сейчас хорошие деньги. Прям мягко сказать. Так, что еще интересного? Евро пробил отметку в 100 рублей. Конечно же. В Москве резко похолодает этой ночью. Температура опустится до плюс 4 градусов.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Регионы накроют сильные тайфуны, ливни и паводки. Ну, мне кажется, новость можно было сделать короче. Россиян призвали отказаться от поездок. А куда? Алтай. Куда? А может, Алтай? Слушайте, а очень хотелось бы в тур Алтай.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: наличниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В ленте.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усилия.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: После этого случая товарищ неделю жил в гостинице. Потом сотрудники признались, и он вернулся домой. История с хэппи-эндом и с колготками в кармане.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Далее короткая реклама Crazy Town и Shinedown. Прямо сейчас Hard Fire, Hard to Beat.

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Это про дизель. Это когда я сказал про то, что вырос спрос на 33% на дизельные автомобили. И вот Серега поясняет, почему. Что дизель есть на всех заправках, поэтому и спрос вырос. Да ладно. Серега, серьезно? Сереж, ты не шутишь? Да шутишь, да? Типа бензина нет, а солярка есть, и поэтому все сейчас покупают дизель. Да ладно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up garbage, I think I'm paranoid. Прямо сейчас Simple Plan на «Максимум». Shut up.

Think I'm Paranoid. Garbage на максимум. На горбушке изъяли почти 14 тонн серой техники Apple и Dyson на 123 миллиона рублей. Как сообщает база, во время обысков обнаружено более 3,3 тысяч незадекларированных смартфонов, часов, наушников, фенов, пылесосов и других устройств. Всю партию арестовали. Чтобы вернуть товар, продавцу придется заплатить около 30 миллионов рублей таможенных платежей. Блин, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. На 123 миллиона рублей товара, из них таможенных платежей 35 миллионов.

0: свои возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: My Chemical Romance, Teenagers.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Так, Кирилл пишет. Цифры, которые называют государство в таких случаях, это, как правило, считается по средним розничным ценам, а не по тем цифрам, за которые это все закупил тот, кто вез. Для того, кому это принадлежит, сумма, скорее всего, существенно меньше, а заплатит он больше. Так что, Кирилл, не успокоил. Возможно, ты служишь в каких-то структурах и знаешь, но, в общем, это не умаляет величину таможенного сбора, потому что таможенный сбор возьмут по максимуму. Максимуму. Сергей пишет. Костя, дорогой наш человек, помнишь, позавчера ты сказал, что я похож на Даниэля, который съел еще одного Даниэля? Из таксида. Да, помню. Я с тобой не согласен. На фото я больше похож на Джеймса Хэтфилда, который съел Ларса Ульриха. Ну нет. Ты знаешь, ну если уж по музыке, то знаешь, ты, наверное, похож на Трэвиса Баркера, на барабанщика Blink 182. Знаешь, такой тощий, лысый. Так вот, ты очень похож на Трэвиса Баркера, который съел всю группу Металлика. Далее, Sum 41, один из моих самых любимых их треков, Still Waiting. Прямо сейчас Smash Mouth. Ой, то

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко. Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7999.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: А чего он друга не попросил подлечиться? Ну, во-первых, с другом вот эти забавы, это ЛГБТ, запрещенная в России организация. Так что нельзя вот этим у нас заниматься. А во-вторых, у друга, очевидно, не такой большой, не такой красный, не такой резиновый. Ну, в общем, ладно, хватит. Вы спрашиваете, в чем полезность Михайлова? Да в том, что главная полезность Михайлова проявляется ближе к 9 вечера. В том, что он валит домой к себе. До завтра.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Напоследок от меня Папа Роуч. Wake up calling.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО «Тенет Рус». Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2020.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
1: Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. УПРН 111-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. УПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Практически все выступления The Strokes проходили в клубах их родного Нью-Йорка. По большей части они делили сцену с другими начинающими группами. Одно из этих шоу The Strokes отыграли совместно с командой Girl Harbor. И, судя по всему, концерт получился таким успешным, что после него гитариста Ника Валенси обнаружили сидящим на барабанной установке в обнимку с девушкой. Оба они в этот момент были, мягко говоря, не сильно одеты. Участники Girl Harbor не упустили шанс сфотографировать это зрелище, а полученная фотография вскоре оказалась на их афише. Голая задница гитариста The Strokes на ней сопровождалась фразой «Вот что произошло на нашем прошлом концерте». На

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Первые ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радио «Максимум». «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Максимум.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествия.
1: «Час ночи».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».